0: Quality Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: Hey, Ruslan here. Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
2: Должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я уверен, что радиостанция.
3: Direct from Palm Beach.
4: This is Radio Vladimir.
0: While all of America's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon.

0: energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CNT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
0: Now we hear some Kino Liberty City.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: It's just like home.
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: История из жизни.

0: This is Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey! Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hey!

История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я всю неделю готовился, ждал. Время пришло, оделся красиво, выпил лимон.

0: Hello, Hoe Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world stars! Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
1: One day, we'll run this country! Self-destruct system activated!
2: В один прекрасный день! И эта страна будет наша!
3: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
5: This is Ruslana and these are the

0: whole beat.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
0: This song is called Taxi. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: This town is crazy, just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much

0: Ради Восток FM. Ты ходишь в нижнем белье по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: You're listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together.

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop, and rock from the former Eastern Bloc, originator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Hello, Liberty City, who do we have for you now? Basta!

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы.

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM. Серега.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: один прекрасный день, и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио «Владивосток FM».
2: Between America and Ukraine, we are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.

0: quality music для восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас Блиберт

0: everybody, you are listening to La Diva Stock FM, music from the East here in the West, which is why we call it La Diva Stock. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутый на зубах.

0: так живу.
1: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. I'm wild and free.
2: Ты должен быть быстрым. Не стоим на месте. Мы не стоим на месте.

0: Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
2: Yo. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, yo. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

0: got lucky.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Но сам себе господин.
1: Hello, Liberty City! Hello, Hope Beach! Hello, women! Buying $800 fashion jeans while the world starves. Truly, we love Liberty City, but it's crazy!
0: Я ракет рэпа и пришел забрать свои проценты. Я ментор рэпа, вы же просто жалкий экскремент.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Here is good band. It's split.

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: We've gone so far east. We are in the...

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top-quality European culture! Калинка, малинка, малинка моя! Хап, хап,

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Wow! We have been having a good time with this music! But now the Americans must try and sell us razors and scooters for fat people!
1: Женщина этого хочет! Вам это необходимо! Все хищники с гордостью этим благоухают! Да, Хорн! В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец! Теперь наш гол сделать вас буйным зверем! Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье! Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?